0: Ей, с Богом, моя мала.
1: С Богом, драги мой.
2: Кога слушате добра музика, вие сте на Буба Мара.
3: 105.2 FM.